ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜꯗꯃꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯊꯦꯡꯃꯟ ꯈꯔꯦ ꯊꯥꯕꯜꯁꯦ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯥꯃꯣꯝ ꯁꯗꯥꯅꯟꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯣꯁꯤ ꯕꯤꯅꯥꯅꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯔꯣꯃꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯣꯝꯕ ꯊꯥꯡꯖꯝꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯄꯨꯡꯖꯥꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯖꯔꯛꯂꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐꯤꯜꯝꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯈꯟꯒꯠꯆꯕ ꯏꯁꯩ ꯈꯔꯗꯪ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯈꯨꯖꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯗꯥꯅꯟꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯣꯁꯤꯕꯤꯅꯥꯅꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯔꯣꯃꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯣꯝꯕ ꯊꯥꯡꯖꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ